So high to the mountain, so low to the valley, past the brick man. I like voyage, I like voyage. Ну че неимаемо, короче, че так текст разбрать. Где рыба?